важно, до ранку не пущу свою коханку. Хай наш сон прогонять же у руки, кликну всіх я на веселье, а со мною побач сели и гукнули горка сябруки. Мы засидимся у лагоди, у весельном карагоде, хмельно пойде кругом голова. Загораться зорки у ночи, усмехнуться милой в очи, и под ноги ляже мурава. Я домой важно до ранку, не пущу свою коханку. Хай наш сон прогонять жа у руки, кликну усіх я на веселе, каб со мною побачили и гукнули горка

0: радио Ранфилла.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.com.

И пойду, коли покличешь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня зранец изломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. У Менску стартовал протестантский фестиваль надеи. Спикер Координационной Рады выступил за ее реформу на фоне низкой явки на выборах. Болгария выиграла конкурс Евробачення. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Менску вчера, 16 травня, у Чижовка-арене начался масштабный двухдневный протестантский форум «Фестиваль надеи». Главным гостем и спикером мероприемства является протестантский проповедник из США Франклин Грэм. Он президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации, которая помогает людям, что опынулись в зонах кризисов и катастроф. Грэм – близкий сябр президента США Дональда Трампа и спецпредставника по Беларуси Джона Коула. Гэты проповедник проводит такие фестивали по всем свете, збираючи велизарные аудитории. У Беларуси он приехал у першиню. 15 травня Грэм сустрелся с белорусским диктатором. На передадні фестивалю прошла генеральная репетиция, за якой с трибуны арены назирали больше за 7500 человек. Приход до влады у Америцы Дональда Трампа змянил свет. Трамп не выкликал агульного одобрения и захопления, а худшее наоборот. Белорусы Америки так само по-разному ставятся до деятельности американского лидера, говорит былый политвязень Юрась Зянкович.
3: И я завсёды повторяю, что президента Трампа треба оценивать не по словам, бо говорить он вельми шмат, и часом суперечливые речи. И я подозреваю, что он робить это специально, как заблытать своих ворогов. А оценивать треба его по выниках, а выники позитивные.
2: Жыхарка Каліфорніі, сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортад, не з'яўляецца прыхільніцай Трампа. Яна аддае перавагу дэмакратам.
4: Падабенства з Лукашэнкам вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет. Пры Трампе знікла стабільнасць. Тое, што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна, з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
2: А часу вертання Трампа у Белый дом міжнародная арена ўжо паспела адрэагаваць. Ад вострай крытыкі з боку Еўразвяза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліву. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паузу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль. Да іншых тэм. На фоне низкой явки на выборах у Координационную Раду яе спикер Артем Брухан выступил с пропановой реформы. Выборы у Координационную Раду 4-го скликания вельми важно провести, каб атрымать зворотную сувязь, зразуметь, что отбывается, накольки все гэта людям яшчэ цікава, заявил Брухан 16 травня. На его думку, на явце отбилися сама меней три факторы – пропаганда и информационные атаки, кибератаки, а так само агульнополитичный контекст – депаталізацыя грамадства, расшыраванне ў дэмакратычных сілах і ўвогуле ў магчымасці перамен. Брухан выступіў за тое, каб пасля гэтых выбараў была распачатая рэформа Координацыйнай Рады і заклікаў усе выбарчыя спісы далучыцца да абмеркавання. Болгария выиграла конкурс «Евробачення» у Вене. Спевачка Дару с композицией «Бангаранга» набрала 516 баллов. Яна лидировала как по баллах, отриманных от национальных журы, так и от глядачов. Другое место занял Израиль с 343 баллами, переважно от глядачов. Украина заняла 9 место, а Польша – 12. Апошнее место с одним баллом, отриманным от национального журы Украины, заняла Британия. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Чаму Константинопольская церква называется сусветным патриархатом и что это значит? Церква первого тысячегоддя была засяроджена вокруг пяти патриархатов. Это значит, сярод центральных епископских кафедров буйных регионов, которые часто вылучались своими особливыми традициями литургичного набоженства. Епископов этих центральных кафедров начали называть патриархами, и они опековались церквами Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. У Святой Православной Церкви сегодня есть 9 патриархатов – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, Болгарский, Румынский и шерох аутокефальных церквов. Але только один из них известен как Усяленский патриарх. Это архиепископ Константинополя Нового Рима, яким с 1991 года з'являється його всесвятость Варфоломей. Найдовжейший по часе служения и один из наибольш значных усяленских патриархов у истории церкви. Як архиепископ Константинопольский, его всесвятость является 269-м пераемником святого апостола Андрея Першозванного у керовании церквой у городе, який стал вядомым як царица городов. Архиепископ Константинопольский вядомы як усяленский патриарх с 1586 года, калі римский император Маврикий надал титул усяленский патриарху Константинопольскому святому Яну Постнику. Император даровал гэты титул у сувязі с тым, что архиепископ Константинопольский был патриархом церкви у городе, який з'являється столицей Великой империи, звыш державы своего часу. Однако это было значно больше, чем просто церемониальный титул. Усяленский патриарх Константинопольский имел певные обовязки, которые были уникальными для церкви. 9 канон 4-го Усяленского собора, который проходил у Халкидоне у 451 годе, обвещал, «Коли же епископ або клирик, мая незгоду с митрополитом в области, нехай звертается до экзарха округи, або до простола Константинополя, и нехай там судится». 17-й канон додавал, «А коли кто будет покрыўджаны своим митрополитом, нехай справа вырашается экзархом диацезии або константинопольским простолом, як было сказано вышей». 28-й канон говорил про тое, что церква Константинополя мае ровные пераваги с церквой Рима. Хоть гэтые особливые церковные обовязки Константинопольской церквы были вядомыя и усталяваныя до того часу, як патриарху Константинопольскому был нададзены титул усяленский патриарх, папа римский, святитель Григорий Двоеслов, был занепокоены. Святитель Григорий успринял гэты титул у тым сэнсе, что святый Ян обвяшчается универсальным епископом усёй церквы. Таким чином, что у церкви теперь застается только один епископ, а все остальные позбавленные своих правов. Однако титул «Усяленский патриарх» на сам речь означал не это. И он не ставил патриарха Константинопольского у становища звыш епископа за кошт усих остатних. Это не означало, что патриарх Константинопольский имел некую уладу поза межами своей уласной церковной юрисдикции, окромя той, якую дал Халкидонский собор и иншие усяленские соборы. Покольки это было у той час и застается сегодня обовязком усяленского патриарха Константинопольского вырашать спречки помеж епископами, он володая авторитетом, який з'являється сапраўды усяленским. Это не означает, однако, что он мае полную, звычайную и непосредную юрисдикцию над кожной епархией паўсюль на узор папы римского у разумении римско-католицкой церквы. Это не означает, что он особисто безгрешный у своих выказываниях по питаниях веры и морали, як знов же римская католицкая церква вучить про папу римского. Титул усяленский для патриарха Константинопольского означает, что усяленский патриарх, идучи по шляху своих святых попередников, является сапраўды першим сярод ровных, епископом, як и іншые епископы, святаром, як и іншые святары, и христианином, як и іншые христиане, але у той же час тым, кто был обраны всемогутным Богом для особливой отказности за захование и оборону церквы во всем свете,
не парушаючы пры гэтым правоў і прывілеяў іншых епіскапаў, дзе б там не было. Такім чынам, усялінскі патрыярх з'яўляецца галоўным захавальнікам адзінства і цэласнасці царквы ва ўсім свеце.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Украинские дроны атаковали разные регионы России. Деяния России в Приднестровье створают прямую погрозу безопасности, лечит президент Украины. Белорусских лучников допустили до международных споборництв. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на неделю Москва и Подмосковье опынулись под атакой дронов, поведомили региональные улады. У Подмосковья ведомо об трех загинулых у близких пригородах Москвы, у приватности у Химках и об четырех пораненных. Московский мэр поведомил об траплении дрона у проходную нафтоперепроцовчего завода у Капотни, у вынику чего потерпели 12 человек, у приватности супрацовники змены будовников. Сам завод, по его словах, протягивает працу. У оккупованном Крыме возник мощный пожар на авиабазе Бельбек, где дислокуется военная авиация. Российское министерство обороны поведомило, что над регионами России за ночь были сбиты 556 украинских дронов. Украина ночью так само подверглась нападам. Администрация Днепропетровской области поведомила об 8 пораненных. Украина разом с Молдовой координует деяния у отказ на максимальную эскалацию российского уплыву у регионе Приднестровья. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский с нагоды спрошения Москвою отримания российского громадянства для жихаров Приднестровья. Поводле заявы Владимира Зеленского, рашение России спрошать процедуру отримания громадянства для жихаров Приднестровья может быть часткой больш широкой стратегии, якая включает максимальную рекрутацию людей у военные структуры. И он подкреслил, что российская войсковая присутность и деятельность спецслужб в регионе створают прямую погрозу безопасности Украины. Киев, поводле слов украинского президента, действует у тесной координации с Молдовой, каб выпрацовать агульные подходы до реагирования на максимальные рызыки. Зеленский так само поведомил, что доручил Министерству замежных справ и спецслужбам подрихтовать отповедные пропановы. До белорусских тем. Выконавчий совет Сусветной Федерации стральбы из лука снял обмежевание на удел белорусских спортсменов и команд у споборництвах под эгидой Федерации. Постанова связанная со снятием Международным Олимпийским комитетом санкций с белорусских спортсменов 7 травня. Снятие обмежевания распространяется выключно на спортсменов и команды с Беларуси и тычется только споборництвов Сусветной Федерации стральбы из лука, включаючи Кубок Свету и Чемпионаты Свету. Удел по-ранейшему подпорядковывается стандартным потребованиям по допуску и антидопинговых правилах. Пытание об уделе белорусских спортсменов у мающем отбыться чемпионате Европы застается у компетенции Европейской ассоциации Сусветной Федерации. Экскурсию для белорусов в Вильне и ее гостей зладили 16 травня политик Павел Северынец и ведомый белорусский экскурсовод Валерия Черноморцева. Яны пропоновали удельникам разом пройти по вильнских адресах и доведаться шмат цікавосток про деятельность и особ белорусской христианской демократии межвоенного периода. Почалась экскурсия от знакового места для всех литовцев и белорусов в Острой Брамы.
3: Звичайно, я починаю білоруські такі мої авторські екскурсії з боку самої Острої Брами. Але сьогодні ми вирішили почати з іншого боку, внутрішнього. Я, звичайно, питаюся, чому час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Чому гэтая брама була одна, яка засталася з 10? І відказ відовочний, тому що Мати Божія Вастрабрамська.
2: У свою чергу Павел Северынец распавёў, чаму гэта экскурсія вельмі важная для кожнага беларуса, не толькі верніка ці таго, хто цікавіцца гісторыяй і палітыкай.
4: Потому что за тысячу годов белорусской истории скрыжевание белорусской мовы и христианской веры, оно стояло просто в центре. Это был стрижень нашей истории. 80% усих белорусских ведомых дечов, вот берем топ-100 гениев, например, это были люди, которые размовляли по-белорусски, которые верили в Иисуса Христа. Тому белорусская христианская демократа, якая вот на этом скрыжевании христианства и белорусскости стояла твердо, в отрознении там от социалистов, от пропольских партий в Беларуси.
2: У экскурсію увайшлі наступныя знакавыя месцы, звязаныя з дзейнасцю беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Вільні, Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, праваслаўны святадухаў манастыр ля вострай брамы, базыльянскія муры, віленская беларуская гімназія, касцёл святога Мікалая ды іншая. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае. Трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усі, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта тыдзень Еўрабачання. А значыць, размаўляць сёння ў перадачы мы будзем менавіта пра гэтае музычнае спаборніцтва. Тым больш, што ладзіцца яно ў юбілейны 70-ы раз гэтым годам у Вені. Так вось, пра асаблівасці, адметнасці менавіта гэтага спаборніцтва сёлета мы і будзем размаўляць.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як под життя. Манифест. Авторская программа Марины Савит.

Коли, до речі, звертатися до прогнозу букмекера, то ситуація виглядає наступним чином. Першая проступка – это тандем с Финляндией с композицией «Лейкенхерен». Другая позиция – Австралия. Тут у нас «Дельта Гудрем Эклипс». Дорочи, я думаю, что эта артистка, добре ведомая меломаном, еще прикладно с 2000-х, 2010-х. Тому профессионалка, что тут сказать. Ну и разом с тем, еще у таблицы находится Греция, Ферто и Израиль Мишель. Але як там будет у финале – час.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: Дарини Савицької.
1: Радио Рація. Белосток.
2: Свислочь.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин. Молиться за Лукашенко, Путина и Трампа закликали на протестантском фестивале «Надеи» у Менску. Украинскую мяжу с Беларусью перетворили в умацеванную оборонную линию. На Подляшши проходят международные встречи дударов, лирников и выканавцев народных песен. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Менску 16 травня на стадионе Чижовка-Арена начался двухдневный протестантский форум «Фестиваль надеи». Главным гостем и спикером мероприемства стал протестантский проповедник из США Франклин Грэм. Он президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации. Подчас форума Грэм закликал всех присутных, а это около 7,5 тысяч человек, помолиться за Александра Лукашенко, Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы мусим молиться за керавництво. Я сказал вашему президенту учора, я сказал президенту Лукашенко, что сегодня у вечера мы все устанем, и я попрошу вас усих устать. И я хочу, как вы все устали и вымовили молитву за своего президента, за усих, кто керуя. Коли вы приехали сюда из России, молитесь за президента Путина, тех, кто стоит во владе. А я помолюсь за своего президента, президента Трампа. Библия каже нам молиться за тех, кто находится во владе. Тому, что мы зараз зробим, помолимся гучно, и праз некалькі хвилин я завершу гэта своей молитвой». Цитуя слова Грэма, телеграм-канал «Христианская визия». Поводле официйной информации, якую агучыў беларускі диктатор на сустрэчы с Франклином Грэмом, у Беларуси 850 протестантских громад, 20 миссий и 5 навучальных установ. На початку 2024 года в Украине были зарегистрованы 1038 протестантских громад. То бок обовязковую перерегистрацию религійных супольнасцяў, якая скончылася ў 2025 годзе, не перажылі амаль 200 пратэстанцкіх суполак. Да іншых тэм. Ближайшие рейсы Менск-Москва у Шереметьево и у зворотном керунку отмененные, выникая из раскладу национального аэропорта Менск. Меркуючи по всем, это связано с падением обломков БПЛА у российском аэропорте. Сегодня ночью пресс-служба московского аэропорта Шереметьево поведомила, что на территории аэропорта было зафиксовано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Поведомляется, что обломки находятся на безопасной отлеглости от зон обслуживания пассажиров и поветра суднов. На месте працуют оперативные службы, принимаются необходимые меры безопасности. Теперь украинская мяжа с Беларусью переутворенная в умацеванную оборонную линию. Как поведомили у оперативном командовании Захад, украинские войсковцы находятся у постоянной готовности до мгновенного реагирования, передает УНН. На мяжи сбоку Украины узведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых кропок. Могутная система минных полев, ровов и загород дополняется складанным природным рельефом. Непроходные лясы, болоты и реки з'являються натуральними перешкодами для агресора. Окромя того, воїни-пограничники у складі груповки войск Захад надійно утримлюють певний участок державної мяжі з Білоруссю, стверджають українські військовці. И теперь до мирной темы. На Подляши проходят 4-е международные встречи дударов, лирников и спеваков народных песен. Распачались эти встречи у музея Малой Батьковщины у Студзеводах у Бельску-Подляшским. Говорит их организатор и створальник музея Дорофей Фіёнік и удельники встреч из разных краев.
3: Дуды завсёды такие были тут в нашем полю зроку и зачекавлення. Лет тому, ну, уже, может, 20, натрапил я на такий документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучну забаву и грали там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А њеће позаласе, а њеће ми змацујам. Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej gajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
2: Працягнуліся падляшскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прымаюць удзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першы. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 годин. У Менску выкладчика медуниверситета осудили за небыто содейнішэнне экстремизму. Тихановская подяковала Зеленскому за попереджение относно Беларуси. У Латвии у неба были узняты знішальники НАТО за залету беспилотника. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политических репрессий, которые не скончаются в Беларуси. 32-годового выкладчика Белорусского державного медицинского университета Алексея Сосновского осудили за содейнішэнне экстремизму. Его специализация – радиационная медицина. Мужчина скончил этот университет в 2018 году. У наступным оборонил магистерскую диссертацию по медицинских науках. Позднее он протягнул научание у аспирантуры родного университета. Политичный процесс проходил у Менском городском суде. Присуд – хатняя химия. Але количности справы неведомые. Про это пишет наша Нива. Нагадаю, что экстремизмом улады Беларуси лишить подписки на незалежные каналы, СМИ, наявность посылок на их у социальных сетках, ти наявность у соцсетках або на речах белорусской национальной да лукашенковской символики. До экстремизму залишивают так само практично усилякую критику улад, официйных историчных нарративов, ти про явы солидарности с Украиной. Шматлікие криминальные справы апошняга часу по артикуле об содейнішэнні экстремизму были связаны со справой мониторингового каналу «Белорусский гаюн». До інших тем. Светлана Тихановская у соцсетцы X прокоментовала заяву президента Украины Владимира Зеленского про потенциальную погрозу с боку России на белорусском керунку. Россия знову спробуя яшчэ глыбей утягнуть Беларусь у свою войну супраць Украины. Але Беларусь – это не Лукашенко. Белорусский народ не хоча этой войны и не хоча, каб наша краина стала плацдармом для новой агрессии супраць Украины або Европы, написала Светлана Тихановская. Яна подяковала украинскому лидеру за то, что он говорит про эти погрозы, и закликала объединиться, каб спынить спробы России распаўсюдзіць войну на увесь регион. Национальные узброеные силы Латвии заявили, что у ночь на 17 травня у поветренную простору Украины увайшоў сторонний беспилотник, які праз некоторый час покинул латвийское небо. Про гэта пишет Делфи. Тревога была объявлена для жыхароў усходніх приграничных регионов Украины. Яна доўжылася каля 2 годин. У неба были подняты знішальники миссии НАТО по патрулированию поветренной просторы краин Балтии. Вайскоўцы не конкретизовали, адкуль прилетел беспилотник и край его походження. Замежные дроны периодично уваходять у поветренную простору Латвии, у тим ліку з боку Росії. При этом частка из них была украинскими. На минулом тидні премьер Латвии Евіка Селіня сышла в отставку у вынику урадового кризису, спровокованного инцидентом с беспилотниками 7 травня, после чего у отставку сышел министр обороны краины. До головной музычной подеи Европы. У конце финального шоу «Евробачення 2026» у Вене, где перемогу отримала спевашка с Болгарии, покуль люди голосовали за своих фаворитов, выступали яркие удельники конкурсу минулых годов. Сярод их был и уродженец Беларуси Александр Рыбак, який перемог на конкурсе «Евробачення 2009» у Москве, пише выдание «Зеркало». Номер, у яким принял удел выканавца, уявлял собой микс с хитов «Евробачення» разных годов. Многие звернули увагу на то, что 40-годовый рыбак выглядая практически неодрозно от своего заявления на конкурсе в 2009 году, когда ему было всего 23 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье похмурно. У первой половины дня дожди. Температура по ветра плюс 12, плюс 19. Ветер полночный до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит

0: Сусветный хит тыдня.
1: Mumford & Sons выпустили сингл «Here» с уделом Криса Степлтона. Эмоциональная фолк-рок композиция с элементами кантри побудована на мягкой акустике, живом вокале и атмосфере щирого диалогу помеж двумя музыками. Песня гучить больш стримано и глибоко, чем ранние хиты гурта, подкресливаючи новый, больш особистый этап у творчості Mumford & Sons. Сингл стал одним из головных треков будущего альбома «Prize Fighter», який символізує творче одраджання колективу. Mumford & Sons – «Here» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радіо Рація. Усе, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Половины музычного света.
1: Болгарская співачка Дара перемогла на Евробачении 2026 с песней «Бангаранга». Финал юбилейного 70-го конкурса прошел у Вене, а сама композиция вылучилась ярким танцевальным настроем, этничными ритмами и сучасным побухучанием. Песня стала безумовным фаворитом как национальных жюри, так и глядачов, дякуючи энергичному шоу и легкому запоминальному пропеву. Перемога Дара принесла Болгарии перший триумф у истории Евробачения, тому конкурс 2027 года отбудется у Софии. Гурт «Оазис» рыхтует великий документальный фильм про свое узъяднание и тур «Оазис Лайв 25». Стучка выйдет у кинотеатрах 11 вересня, а позднее з'явится на Disney+. Режиссеры Дилан Саузерн и Уилл Лавлейс покажут за кулисами концертов архивные кадры и первое совместное интервью Лиама и Ноэла Галлахера больше за 25 годов. Фильм присвечен одному из самых чаканных рок-вертаний опошнего часу и покажет, как музыка Оазис объединяет разные поколения фанатов по всем свете. One Republic упершиню выпустит альбом Waking Up на виниле. Переведение культовой кружелки 2009 года выйдет 26 червеня у обновленном аудиоформате и нескольких коллекционных версиях. Альбом стал одним из головных у карьеры гурта, дякуючи хитам All the Right Moves, Secrets и Good Life, у яких One Republic сполучили оркестровый поп-рок, кинематографичную мелодику и натхняльный настрой. Новый виниловый релиз примеркованы до росту цікавості до альбома у социальных сетках и сярод нового поколения слухачов.

0: Музичний календар.
1: 18 травня 1952 года родился Джордж Стрейт, американский кантри-спевак, король кантри, один из самых продаваных артистов жанра. У 70-х у этот день на свет появилась Тина Фей, американская авторка, актриса и комик, удельница музычных проектов и мюзиклов, как сценаристка и выконавца. 19 травня 1945 года родился Пит Таунсенд, британский гитарист и автор песен, лидер The Who. У 1992 у этот день на свет з'явився Сем Сміт, британський поп і соул-співак, відомий моцним вокалом і баладною манерою. 20 травня 1944 года народился Джо Кокер, британский рок и соул-спевак с уникальным хриплым вокалом. У 1946 в этот день на свет появилась Шер, американская спевачка и актриса, одна из самых долгоживучих и уплывовых поп-икон. 21 травня 1947 года народился Ронни Вуд, британский гитарист The Rolling Stones. У 1972 в этот день на свет появился Бигги Смолс, американский рэпер, одна из ключевых фигур хип-хопа. Хопу 90-х. 22 травня 1959 года родился Моррисей, британский спевак, вокалист The Smiths, важная фигура инди-року. У 1970-м у гэты день на свет з'явилася Анна Марія Йопек, польская джаз и этноспевачка. 23 травня 1956 года родилася Ла Тоя Джексон, американская поп и R&B-спевачка, чалец сям'ї Джексонов. У 1974-м у гэты день на свет з'явилася Джоэл, американская спевачка и авторка песен, ведомая фолк и поп балладными композициями. 24 травня 1941 года родился Боб Дилан, американский спевак и автор песен, лауреат Нобелевской премии по литературе, а у 1947-м у этот день на свет появился Уоррен Зиван, американский поп-спевак и автор песен, ведомый ироничным стилем. Добрых музычных новинок вам и позитивного тыдню. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, где голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустранимся уже про стыдень, да и подведем выники. Тут была Милана Краснева.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Тяжкий вечер, спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит.

Потому что снец не для кохания, не для матери твоих детей, а уж он не для детей, для твоего бессмертия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская, і тут я вам прапаную прасачыць, як Польшча уключаецца ў прамоцыю правоў чалавека ў Беларусі, і таксама як Польшча крытыкуе Беларусь. Зробім мы гэта на прыкладзе выступлення ў Польшчы на інтэрактыўных дыялогах з групай незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Промовляя перекладчик.
2: Обратили внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правами человека в Беларуси не свидетельствует об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в том числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращения, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество и стойку более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польшча на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используется для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного сдержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь наконец прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще про год на 61-й сессии Совета ООН по правам человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждении порушения прав человека, которые здесняются белорусскими уладами, а так само она последовательная у оценке региональной роли белорусских уладов. Например, на протягу всех интерактивных диалогов с группой независимых экспертов Польша звертала увагу и осуждала удел Беларуси у агрессивной войне России супраць Украины. А кроме того, Польша отсочивает и використовывает актуальную информацию про ситуацию с политвязнями и их помилованием при посередничестве американского боку. Коли тые почалися, так у межах 60-й сессии 2025 год, Польша згадывая про помилование 52 человек, а на 61-й сессии 2026 год про вызволение некоторых политичных зняволенных. А кроме того, Польша активно адлюстровывая новое увядение у переследе политичных оппонентов белорусскими уладами. Например, на 61-й сессии у межах своего выступления она згадывая про отмову диссидентам у доступе до консульских послуг за межой, а так само про транснациональные репрессии, якія почались у дочинении до противников режиму. Так само Польша последовательно выказывает солидарность с народом Беларуси, как это она сказала на 61-й сессии, и так само шануя их мужность, что прогучало на 57-й сессии. Так само Польша последовательно закликает белорусские улады до безумовного вызволения политичных зняволенных. Однако менавіта на 61-й сессии 2026 год она робит додаток, уключно с представниками польской меньшинства, такими как Анджей Пачобут, який, до речі, був не так давно визволений. А на этом я, Ева Бардзілоўская, с вами розвітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights for all. Высокий вопрос живого устаисис. Весьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Вясна. Правоабарончая передача на беларускім радыё «Рацыя».

0: папередней с тобой размовы зрозумел, что ангельская мова автоматично вучится у всего массива, який весь аутентичный, такие, как есть, а белорусские модели, яны, коль вучатся у нас, яны весь час забруджуются тросянкой, русизмами, а самое главное, насколько я разумею, проблема, это наше уже фонетичное мовление, якое сапсовано нашей эдукации. Мы размовляем не на узорной мове.
1: Это два особенные моменты. От того, что трапляє у датасеты и на каких датасетах вучиться, это залежит только от того, кто это робить. То бок можно ангельскую учить на неким конкретным датасете, посадить диктора, записать, зробить датасет ідеальний, ну, який треба, і навчить, і буде, ну, ангельська. Про ангельську мається на увазі те, що є у відкритому доступі вельми шмат, і, ну, робі не хочу, там мільйони-мільйони датасетів. А білоруська, коли ти зайдеш у чата GPT, спитаєш, расскажи мне нечто про белорусскую мову, ты почуешь такой термин, что это малоресурсная тема. Это и так и есть, потому что датасетов, можно сказать, ну, не то, что нема, але вельми-вельми мало.
0: Еще ТТС расшифруй, коли ласка.
1: ТТС. Ну, в ангельской мове текст to speech. Текст умовления. Еще есть адваротний напрямок, розпознавання мовлення, АСР.
0: Ага, ТТС – це друкований текст, каб ён перетворився у мовлення.
1: А мовлення у текст – це АСР.
2: АСР.
1: Autospeech recognition.

0: Были проблемы с натиском, и они возникают, и проблемы со изменами личбов. Вось, а все остальное, и он просто тупо, ну, вельми трапно полторыл. И вот тут возникает додатковое питание, про какое ты мне казал, что уже зараз есть модели от Белорусской академии наук, которые могут неяк промовить, и есть некие модели от вас, которые могут перетворить друкованный текст у уговорку. И они есть.
1: Ну так, то и модели, которые мы... Ну, я кажу, что те модели от БН корпус и корпус, они были на момент, когда мы только начинали. Просто там уговорка была очень роботизованная.
0: Но они и зараз есть.
1: Ну так, так.
0: Я чому кажу? Потому что, когда кто-то захочет отримать хотя бы некий прочитанный белорусскомовный текст с этого, с друкованного, вы просто зараз можете это сделать. И зараз вам Сергей расскажет про головные крыницы. Это БН корпус.
1: Ну, и корпус БАЙ.
0: И корпус БАЙ.
1: Ну...
0: Это державные крыницы, и они крыху роботизованы. Але еще есть один. От... Уже от Сергея ягоных поплечников, и он называется...
1: Ну, уже не один. БЕ, ТТС, это первое, которое мы сделали. Чему такая назва БЕ? Потому что ПАИСО – это обозначение нашей белорусской мовы. Миновито БЕ. Не БАЙ, а миновито БЕ.
0: БЕ.
1: Когда ты там... Ну, я шмат, какие вогули модели с помповую проверяю, тестую, как я не працую с белорусской мовой, мне завсёды приходится, ну, там, где я не дозволяю указать белорусскую мову, ненавито, и некоторые помыляются, те навык не помыляются, а еще некий стандарт ISO, инший есть, какой бел, или, как бы, актуальный стандарт ISO, это БЕ. Тому наша модель называется БЕ. БЕ, XTTS, ну, там, DexTTS, кажуть. XTTS – это архитектура опенсорсной модели, якая там была в 2023 году выпущена.
0: Вы користаетесь опенсорсными моделями?
1: Конечно. Мы не можем сломать Google и взять их архитектуру.
0: То бок вы берете опенсорсную модель?
1: Конечно. Научим ее белорусской мове. И отдаем, и ось она опенсорсная лежит, можно зайти, скористаться, можно взять эту модель и поставить, ну, запустить у себя на серверы, на компьютеры, когда у тебя есть нормальная видеокарта, и користаться ей.
0: Так, еще раз. Значит, мы звертаемся до какого ресурса, когда хотим перетворить текст у белорусскую говорку?
1: У нас шмат разных ресурсов. Гляди, есть старые модели на корпус БАЙ и БН корпус.
0: Так, мы про их уже казали.
1: Есть наша BXTTS.
0: Как ее набрать? BEXTTS.
1: У нас зараз появился сайт. У нас там шмат разных инструментов, и они все были там на Hugging Face, але Hugging Face не вельми изручно користать, мы решили, что треба уже собрать в одно место, сделали сайт. Ну, в огуле команды, типа, проект называется tutejshy.gpt.pro, это сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там уже собрано все разом, и, максимум, там, может, некие артикулы потом додадим. Там есть все контакты на нашей там соцсетке. Ну, и, в принципе, можно связаться, скористаться. И зараз еще мы запускаем такой проект Юзик. Юзик – это голосовый ассистент. Не только голосовый. На самом деле есть звичайний режим. Ты розмовляєш з ним як з чатом, тільки він відказує виключно по-білоруську, і він вміє ходити на спеціалізовані білоруські ресурси, наприклад, там вербу, щоб поглядіти там яке слово у словнику. Ну, я ще там некотору кількість, і він мультимодальний, його можна закидати там PDF і ці там голосовое повідомлення, там, не ведаю, малюнок, і він може в отказ тобі, наприклад, закидуєш йому PDF-ку і пішеш, прочитай мені гэта, і він тобі адкаже і згенерує аудіо, яке агучить, що там написано. Ці, наприклад, придумай казку і агуч. І він сам придумає і агучить, і видасть тобі вже аудіофайл з гэтай казкою. Може там мем згенерувати на білоруську тематику, може там малюнок зробити. Ну, гэта такое, як бы, пакуль просто, як веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат ресурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага. І GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нормальовые видеокарты. Ось зараз мы запускаем голосовой режим Юзика, ты просто с ним разговариваешь, как с голосовым ассистентом, на любые темы. Один обмежевание, что он там разговаривает по-белорусски, про нашу модель. Можно сделать просто. Ну, как бы можно на вайп-коде привязать там API гугловской Eleven Labs, и у тебя там 20 радков кода и готовый голосовой ассистент. У нас все складание. Нам, как это створить, треба было спочатку створить датасеты, научить модель, запустить сервер, створить своего голосового ассистента и про эту модель, как ее научил.

пела вятры. Ты звичайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогши коня свои прилететь. Ах, як хороша!

велик день. Отспевали звоночки званы за полдня, за неделю, за тыдень. Дочекаем за правду.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Протест украинцев. Спектакль у вёсцы Ашурки на Литчине. Беловежский олень у Варшаве.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуское слово», якая выдавалась у Вильни, опубликовала артикул с заголовком «Протест украинцев». Агидное забойство большевицким наймитом головного атамана войск Украинской Народной Республики Петлюры выкликало великое бурение усяго украинского громадянства. Нам присланы для опубликования гэткий протест колонии политичных украинских эмигрантов у Тарнове. Цитата. 25 травня 26 году у месте Парыжи негодная рука забила старшиню дирекции и головного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру с великим обурением и рашуче откидаем тенденцийные интерпретации некоторых органов прессы, которые на подставе брахливых слов коммуниста-большевика робят нашему проводеру закиды об жидовских погромах. Гэтым хочут зганьбить память великого небожчика, а самый факт за бойство выставить як помсту фанатика жида.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Селянская правда у 1924 опубликовала корреспонденцию про аматорский спектакль на Литчине. На гэтых днях у вёсцы Ашурки Лицкого повету аматорским гуртком артистов был даны спектакль. Згуляли перш две пьески по-российску, а у заключения аматорами из вёски Бобровни был згуляны жарт у одной идеи Родевича, збянтэжаны Саука у белорусской мове. Публика, больш молодь, позбиравшаяся с суседних вёсок, была вельми сдоволена белорусской пьеской. Артисты и аматоры по закончении игры были сустречены гучными воплесками сбоку публики. Чутно было гутарку «Перший раз чуем у своей родной мове, как же это был и не последний». Але, братки, не дренна гэта справа. Больш бы гэтких спектаклев, хоть гэтым повеселимо свое житё у провинции.
0: Беларусь у интербельме.
1: «Беларуское слово» у 1927 годе опубликовало фото с заголовком «Жыхар Белавежы» и подписом «У варшаўскім звярынцу знаходится прыгожий олень из Белавежской пушчы».
2: А кто там идет?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы у КР проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходит 4-я международная встреча дударов, лирников и народных спеваков. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эти удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. И он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны с Россией и постоянные обстрелы украинских городов и весок. Украинский президент отзначил, что украинские дроны смогли преодолеть отлеглость у больше чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил у супротиповетранной обороны. Выборы у координационную раду. За 5 дзён 1500 человек приняли удел у выборах у КР 4-го скликання. Про это поведомляется у телеграм-канале «Политичная структура». Минулым вечером керовница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака. Некоторый час ресурс может быть недоступны. Нагадаю, выборы у раду повинны были початься 11 травня 22-й године по минским часе, однако были сорваны проз могутную ДОС-атаку. Паунавартасный процесс стартовал 12 травня о полудне. У совязи с гэтым выборкам подолжу перед голосование до 12.00 19 травня. УКР плянуется заполнить 80 месяцев, зарегистрованные 174 кандидаты, якія увайшли у 9 выборчых списков. Беларусы, які знік у Росіі, не могуць знайсці 2 тыдні. Пра знікненне 43-гадовага Александра Клачковіча паведамляе пошукава-выратавальны атрад «Анёл». Азначаецца, што мужчына пражывае ў Кобрыне Берасцейскай вобласці. У Росіі знаходзіцца на заробках, меркавана ў Падмаскоўі. 4 траўня ён перастаў выходзіць на сувязь. Па месцы пражывання адсутнічае. Да цяперашняга часу яго месца знаходжання не ўстаноўленае. На Подляше проходит 4-я международная встреча дударов, лирников и народных спеваков. Распочались они в музее «Малой батьковщины» в Студзеводах у Бельску-Подляскім. Говорит их организатор и створальник музею Дорофей Фёнік и удельники встречи из разных краев.
3: Дуды завсёды такие были тут в нашем полю зроку и зачекавлення. Лет тому, ну, уже, может, 20, натрапил я на такий документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву, играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А њеће позаласе, а њеће ми змацуја.
6: Наши подхалайские дуды са такие инксы от сычки, бо сам маем 4 голоса. 3 в писцовце той мелодичной, так званой гайдзицы, и одну писцовку бурдоновом, так званым бонку. Ну, бо те назвы мамы такие свои гварове, локальне, гуральске.
2: А протягнулись подляские международные встречи дударов, лирников и народных спеваков в вёсках Мельник и Радзівілаўка Сямятыцкага Павету, у яких, між іншим, примают удел музыки и спеваки из Польши, Беларуси, Болгары, Хорватии, Латвии, Словакии, Угорщины и Португалии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

схил у хмарах тяжких, хочется пройти поміж їх. Новые выходят шляхи, зводят нас со звыклых старых. На земле так тесно тому, в облако роблюся сивы. Развітально вас обдиму, каб хучей забыться з усім, каб лететь без думок у свет, з вышини зернуть на свой дом, зрозуметь, что робить сусед, и нарешті скончить дождем.

0: «Життя з літературою».
1: За минулый 25-й и початок 26-го года профессор, загадчик кафедры белорусистики Варшавского университета Андрей Москвин выдал 5 книг. Это как свои уластные выдания, так и коллективные сборники литературознавчих материалов. Я поразмовлял с ним про этот доробок, а так само и про ближайшие планы.
2: Период был вельми пленный. Ну, это, по-перше, моя монография, это переклад книжки, якая вышла ранее еще, про белорусские часописы послевоенные. Другая книжка, это такая популярная, гутарки с поэтами, это те гутарки, которые рыхтовал для часописа «Дзеяслоў». На протягу нескольких годов они друковались, и я собрал их в одну книжечку, и я думаю, что эта именно книжка будет так само вельми, будут цікавиться как бы белорусы, бо там и все такие важные поэты, представники сучасной белорусской літаратури і важне питання, яке ми закранаємо. І три книжки такі стрикто наукові, да, так само як монографія, це книжки під мою редакцію авторів і білорусів, і поляків. Одна книжка менавіта молодих авторів, присвячена проблемам деколонізації Білорусі вачыма молодих. Ось, я думаю, що це буде серія, і я би хотів планував, якби ж, як щогод з'являлася така книжка, менавіта, яка закранає проблеми деколонізації и наново высветлять как бы такие темные боки белорусской литературы 19-20-го стагоддзя.
1: Мне цікава книга «Размовы с письменниками». А вось гэтыя размовы адбываліся калі, на протягу якога часу?
2: Яны адбываліся на протягу 3 гадоў. Гэта быў перыяд такі 2012-13-14. Вось, калі вось пасля гэтага, як мы ведаем, некалькі аўтараў можа памёрла, і для мяне таксама гэта вось важна, што такі так гэтыя гутаркі засталіся ў гісторыі, да, ідэяслова і журналістыкі, эсэістыкі. Вось, я сустракаюся з кожным аўтарам, да, выбіраў адзін верш. Прынцып быў такі, я выбіраў адзін верш паэтычны, да, і вакол гэтага верша мы пачалі размову, да. Потым мы пераходзілі ў сувязі з гэтым вершам на іншыя пытанні, іншыя проблемы. Это были проблемы и поэзии, и поэтики. Это были проблемы истории Беларуси 19-20 года, советизации и десоветизации, деколонизации. Хотя у той час, как бы, этот термин еще не выкрестовывался. Але вы, когда вы убачите, почитаете, то там, как бы, можно легко знайти некие приклады, именно деколонизации, гутарки про деколонизацию.
1: Гэты год уже істотна пачаўся, але, напэўна, уже ёсць некія планы на другую палову года. Вот што будзе? Вы раней праводзілі некія семінары ці канферэнцыі ва ўніверсітэце. Ці будзе ў гэтым годзе штосьці такое?
2: Ну, по-перше, наша кафедра белорусистика означает 70-годие. Будет наша юбилейная конференция 19-20-го кастрычника, так что всех запрашаем. По-другое, мы будем протягивать робить такие мини-конференции. Одна из этих конференций отбудется у Вроцлаве, присвеченная 80-годию у Владимира Некляева. А вот это будет у листопаде этого года. Так само другую мини-конференцию я бы хотел провести у Белостоку тут, бо чинилися вось так само новый накірунок, и со студентами, с выкладчиками, так само вось со специалистами, с вами так само, которые тут живут и працуют, провести конференцию, присвеченную сучасной белорусской литературе. Вот такие планы.
1: У Варшавском университете Андрей Москвин вяде занятки по истории белорусской литературы, культуры и мастерства, по белорусской мове, а так само по истории усходнеславянской драматургии и театра.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Ірина Хадаренко народилась в 1976 году в Менску. Має музычную адукацию по классу фортепиано. Скончила Белорусский державный экономический университет, потом аспирантуру и докторантуру Белорусского державного университета культуры и мастерства. Працевала выкладчиком в Белорусском державном университете культуры и мастерства. Має звание профессора. У 2002 году поспехово оборонила кандидатскую диссертацию по специальности «Теория и история культуры». Стажировалась у Варшавском и Ягеллонском университетах. Научалась у Гарвардском университете. У 2016 году переехала у Нью-Йорк, узначаливая Белорусскую Осветницкую Лигу Америки. Авторка нескольких книг поэзии. Сборник «Свядомография» вышел в 2012 году в выдавестве «Книга-сбор».
0: Рецензии.

Чаму Константинопольская церква называется сусветным патриархатом и что это значит? Церква первого тысячегоддзя была засяроджена вокруг пяти патриархатов. Это значит, сярод центральных епископских кафедров буйных регионов, якія часто вылучаліся своими особливыми традициями литургичного набаженства. Епископов гэтых центральных кафедров почали называть патриархами, и яны опековаліся церквами Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. У Святой Православной Церкви сегодня есть 9 патриархатов – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, Болгарский, Румынский и шерах аутокефальных церквов. Але только один из них ведомый как Усяленский патриарх. Это архиепископ Константинополя Нового Рима, яким с 1991 года з'являється його всесвятость Варфоломей. Найдовжейший по часе служения и один из наибольш значных усяленских патриархов у истории церкви. Як архиепископ Константинопольский, його всесвятость является 269-м пераемником святого апостола Андрея Першазванного у кировании церквой у городе, які став вядомым як царица городов. Архиепископ Константинопольский вядомы як усяленский патриарх с 1586 года, калі римский император Маурыкий надал титул усяленский патриарху Константинопольскому святому Яну Постнику. Император даровал гэты титул у сувязі с тым, что архиепископ Константинопольский был патриархом церквы у городе, які з'являється столицей Великой империи, звыш державы своего часу. Аднак гэта было значна больш, чым просто церманіяльны титул. Усяленскі патриарх Константинопольскі меў пэўныя абавязкі, якія былі унікальнымі для царквы. Девятый канон 4-го Усяленскага собора, які праходзіў у Халкідоне ў 451 годзе, абвяшчаў, калі ж епіскап або клірык мае нязгоду з митрополитом в области, няхай звертается до экзарха округи або до простола Константинополя, и няхай там судится. 17-й канон дадаваў, а калі хто будзе пакрыўджаны сваім митрополитам, няхай справа вырашаецца экзархам дыяцэзіі або Константинопольскім прастолам, як было сказано вышэй. 28-й канон гаварыў пра тое, што царква Константинополя мае роўныя перавагі з царквой Рыма. Хоць гэтыя асаблівыя царкоўныя абавязкі Константинопольскай царквы былі вядомыя і усталяваныя да таго часу, як патрыярху Константинопольскаму быў нададзены тытул усяленскі патрыярх, папа рымскі, свяціцель Григорый Дваяслоў быў занепакоены. Свяціцель Григорый успрыняў гэты тытул у тым сэнсе, што святы Ян абвяшчаецца універсальным епіскапам усёй царквы. Таким чином, что у церкви теперь остается только один епископ, а все остальные позбавленные своих правов. Однако титул «Усяленский патриарх» на сам речь означал не это. Он не ставил патриарха Константинопольского у становища звыш епископа за кошт усіх остальных. Это не означало, что патриарх Константинопольский мел некую уладу поза межами своей уласной церковной юрисдикции, окромя той, якую дал Халкидонский собор и іншие усяленские соборы. Покольки это было у той час и застается сегодня обовязком усяленского патриарха Константинопольского вырашать спречки помеж епископами, он володая авторитетом, який з'являється сапраўды усяленским. Это не означає, однак, что он має повную, звичайную и непосредную юрисдикцию над кожной епархией паўсюль на узор папы римского у разумении римско-католицкой церкви. Это не означает, что он особисто безгрешный у своих выказываниях по питаниях веры и морали, как знову же Римская католическая церква вучить про папу римского. Титул «Усяленский» для патриарха Константинопольского означает, что усяленский патриарх, идучи по шляху своих святых попередников, является сапраўды первым сярод ровных, епископом, как и иншие епископы, святаром, как и иншие святары, и христианином, как и иншие христиане, але у той же час тем, кто был обраны всемогутным Богом для особливой отказности за захование и оборону церкви во всем свете.
не парушаючы пры гэтым правоў і прывілеяў іншых епіскапаў, дзе б там не было. Такім чынам, усялінскі патрыярх з'яўляецца галоўным захавальнікам адзінства і цэласнасці царквы ва ўсім свеце.

0: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, страты российцев растут. Тихановская подяковала Норвегии. Польская экономика знов у плюсе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 350 000. За сутки показчик вырос на 1170. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведет Генштаб Украины. Тем часом у Киеве развитались с 24-годовой наставницей, якая загинула разом с каханым, былым хоккеистом, под час масштабного удара оккупантов 14-го травня. Крылатая ракета цалком разбурила шмат поверховик у Дарницким районе, забравши житти 24 человек. Замест веселья довелося рыхтовать пахаванне, кажуть близкие. Беларусь-Норвегия. Веншаванне з нагоды Дня Конституции Норвегия публиковала на своей сторонце у соцсетцы экс-демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Норвегия, поводле слов, твердо отстоивая свободу и человечую годность, каштовности, якія объединяют норвежцев и белорусов. Дякую вам за то, что вы подтримливаете народ Беларуси в нашей борьбе за вольную и демократичную будущую, отзначила политик. Тихановская неодноразово наведывала Норвегию, опошним разом у минулым снежне. Ранее Норвегия народ с Днем Конституции повиншовал Лукашенко, заявивший сирот иншага про готовость до нібыта открытого диалогу з Осло. Притым улады Норвегии последовательно не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси и подтримливают белорусский демократичный рух. Про экономику. Головное статистическое управление Польши опубликовало попереднюю оценку экономичного роста. В первом квартале валовый внутренний продукт страны увеличился на 3,4% в сравнении с минулым годом. Огученная управлением информация имеет попередний характер. Больше подробязные данные будут опубликованы в отмысловой справоздаче 1 червня бягучого года. БХД у Вильни. Экскурсию для белорусов в Вильне и ее гостей зладили политик Павел Сверынец и экскурсовод Валерия Черноморцева. И они пропоновали удельникам разом простися по виленских адресах и доведаться шмат тиковосток про деятельность особов белорусской христианской демократы межвоенного периода минулого стагодия. Почалась экскурсия «Двострые брамы».
1: Звичайно, я починаю белорусские такие мои авторские экскурсии с боку самой «Острой брамы». Але сегодня мы вирішили почать з іншого боку, внутрішнього. Я, звичайно, питаюся, чому час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Чому ця брама була єдина, яка залишилася з 10? І відказ відомий, тому що Мати Божія Вастрабрамська.
0: Сверынец распавёў, чаму гэта экскурсія вельмі важная для кожнага беларуса і не толькі верніка ці сябра БХД.
2: Таму што за 1000 гадоў беларускай гісторыі скрыжаванне беларускай мовы і хрысціянскай веры, яно стаяла проста ў цэнтры, это быў стрыжень нашай гісторыі. 80% усіх беларускіх вядомых дзеячоў, вот берём топ 100 геніяў, напрыклад, это былі людзі, якія размаўлялі па-беларуску, якія верылі ў Ісуса Хрыста. Таму беларуская хрысціянская дэмакратыя, якая вось на гэтым скрыжаванні хрысціянства і беларускасці стаяла твердо, в отрознении там от социалистов, от пропольских партий в Беларуси.
0: В экскурсию вошли знаковые месяцы, связанные с деятельностью БХД в Вильне, у тем лику православный Святодухов монастырь для Острой Брамы, Базильянские муры, костел Святого Миколая да инше. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 цяпла.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Беларуская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў, чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным. пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы у КР проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходит четвертая международная встреча дударов лирников и народных спеваков. З новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эту

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Броуди знову звернулся до Лукашенки. Почобут рассказал, коли вернется в Беларусь. В Беларуси прогнозуется навальница. С новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. По выниках ночной атаки дронов на объекты у Москвы и Московской области, командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди с позовным «Мадяр» звернулся до Лукашенки. Цитата. «Юстас Алексу Ригоровичу. Важно, як увойсти у потребную размову, але еще важнее мастацтва выходу зее. Лукашенко, приглядайся до перспектив». Конец статы, заявил командующий. Ранее Броуди пригрозил Лукашенко отплатой за пропуск российских ударных дронов праз Беларусь. Як поведомлялось, объекты у Москвы и Московской области подверглись нападу украинских дронов ночь на 17 травня. Российские улады заявили об сбитии больше, чем 100 беспилотников, гибели трех человек и больше за 10 пораненных. Серед іншага обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Праз гэта

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы УКР. Проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходит четвертая международная встреча дударов, лирников и народных спеваков. С новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эти удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. И он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны России и постоянные обстрелы украинских городов и весок. Украинский президент отзначил, что дроны смогли переодолеть от легкостью больше, чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил в супротиповетренной обороне. Выборы УКР. За 5 дней 1500 человек приняли удел в выборах у координационную раду 4-го скликания. Про это поведомляется у телеграм-канале политической структуры. Минулым вечером керовница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака. Некоторый час ресурс может быть недоступен. Нагадаю, что выборы у раду повинны были початься 11 травня о 22 године по минским часе, однако были сорваны про змогутную досатаку. Повновартосно процесс стартовал 12 травня о полудне.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки. Углядаешься в далечиню, а я сню. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Слушание ненависти, злость у свету и у всех его складников недосконалых. У моих словах алых ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь смог, а что не смог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это простые механизмы, бо страдать житёвым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фетишу. Пробач, милый, але я еще крыху посвечу.

0: тоже теперь можем.
1: Радиорафия.
2: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.